0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на стопа. И один FM.
1: Классное радио. В дорогу.